0: Я бы отвечал.
1: Молодой рыбий. Вефляй, это черно.
0: Сайси по ной, в это фит.
2: Я тебе как пунтурно. Мой мяпунус и коли.
3: Урбан FM.

0: let's groove. Come on, let's groove. Come on, let's groove.
1: Ой, да нет, чекабан, ты бурак, то ты же выходишь в бойсана?
2: Курпа.